Радіо 100. Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Summer Time на Радіо 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Челябинск готовится стать культурной столицей 2027 года, а на Южном Урале впервые проходит конкурс «Малая культурная столица». Конкурс дает импульс развитию территорий с населением до 200 тысяч человек, привлекает внимание к локальным проектам и доказывает, даже небольшой город способен стать центром притяжения. Участие в конкурсе дает возможность продемонстрировать, насколько уникален Южный Урал и велик потенциал нашего региона. Благодаря труду и энтузиазму жителей, городов-участников, формируется новое будущее региона. Конкурс «Малая культурная столица» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице».
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: «Люкс Тайм» на радио 100. «Сити Ньюс» на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Организатор перевозок Челябинской области напомнил об изменениях в работе транспорта с 1 августа. В Ленинском районе Челябинска автобус 91 не пойдет к торговому комплексу «Молния» на энергетиков и будет следовать до остановки «Плодово-Ягодная» на Трубников. Автобус номер 95 продлевается до микрорайона «Вишневая горка» по улицам генерала Костицына, Олимпийской, Изумрудной, а также до ТРК «Родник» по улицам братьев Кошириных и Северокрымской. В аэропорту имени Курчатова прошли командно-штабные учения. Сотрудники воздушной гавани вместе с Министерством общественной безопасности региона отрабатывали выявление радиационно опасных объектов. По легенде, учению одного из пассажиров в ручной клади были обнаружены часы, которые имеют в своем составе радионуклид радий-226. Радиационный фон был зафиксирован системой «Янтарь». Сотрудники таможни провели измерения, оформили акты и поместили опасный предмет в специальный сейф. Учения позволили проверить готовность всех служб к действиям вне штата. Ситуациях. Шестой этап гидравлических испытаний теплосетей в Челябинске начнется 12 августа. Об этом сообщает администрация города. Под отключение горячего водоснабжения попадут 147 многоквартирных домов и 28 учреждений социальной сферы в Тракторозаводском районе. Сейчас в областном центре идет пятый этап испытаний тепловых сетей на прочность. Это позволяет выявлять дефекты на повышенных параметрах, устранять их летом, чтобы обеспечивать бесперебойную подачу тепла в отопительный период. О погоде. Челябинске сегодня облачно. Ожидается дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: «Сити Ньюс» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 6 недель мы следили за борьбой в голосовании, и теперь определена десятка претендентов на звание малой культурной столицы. Миасскому, Троицкому, Копейскому, Южноуральскому, Саткинскому, Чебаркульскому городским округам, Коркинскому, Пластовскому, Еманжелинскому, Верхнеуральскому муниципальным округам предстоит раскрыть свои культурные сокровища в информационных картах, доказав талант, традиции и инициативность живут не только в областном центре, но и в каждом уголке Южного Урала. Мы впервые в России выбираем малую культурную столицу. И эту инициативу рассматривают для тиражирования по всей стране. Конкурс – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице».
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100 FM».

0: В середине часа информация о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кема». В Челябинске сегодня облачно, ожидается дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать ламинат в интерьер, чтобы он смотрелся красиво и гармонично. Ламинат, как и любой другой материал, выбирается по износостойкости, качеству, текстуре, цвету и размеру. Про класс износостойкости можно почитать в интернете. На нем я не буду сегодня подробно останавливаться, но сразу скажу одну важную вещь. Пол – это самая сложная позиция к замене. На нем стоит встроенная мебель, некоторые плинтуса, которые невозможно снять и приходится их демонтировать, порой и вовсе нельзя поменять покрытие без разрушения каких-либо конструкций. Поэтому к выбору пола нужно относиться внимательно и не экономить, а делать сразу хорошо. Теперь поговорим про то, как выбрать цвет и текстуру. Текстура – это рисунок ламината, имитирующий дерево, и он очень важен. Стоит обратить внимание на четкость печати, так как он порой бывает слегка размытый, на плашке этого может быть не видно, но в общей массе он будет портить вид пола. Следите за тем, чтобы печать была качественной. Цвет важно подбирать в соотношении с другими комплектующими – стены, двери, кухня. Постарайтесь сделать так, чтобы пол сильно не выделялся из общей концепции. Еще один важный элемент – это фаска. Не только декоративный, он играет значимую роль, скрывая края, которые со временем приподнимаются. С фаской мы этого дефекта практически не видим. При этом она добавляет внешнему виду более натуральный вид доски. Я бы предостерегла от выбора ламината с пестрой текстурой. Он в большинстве случаев упрощает вид интерьера, так же, как и раскладка со сдвигом наполовину или ступенчатая. Лучше сделать смещение плашек хаотично, так называемая палубная раскладка, и хорошо перемешать, так как в коллекции могут отличаться плашки по рисунку и текстуре. Ширина и длина доски имеет большое значение. Для небольшого размера квартир рекомендую брать небольшие плашки, сантиметров 10 шириной и длиной не более 60. А вот для квартир и пространств от 60 квадратов 18-20 сантиметров шириной ламинат будет смотреться лучше. Желательно, чтобы его длина была не меньше, чем 1,20 м. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Накануне в центре Москвы на Кундринской площади произошел взрыв в ресторане. По данным Национального антитеррористического комитета, самодельное взрывное устройство унесло жизни 3 человек. Еще 21 получили ранения. Предполагается, что бомбу пыталась пронести женщина, которая погибла при взрыве вместе с охранником. В России подчеркнули зависимость Украины от кредитов. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошкин, говоря о редкоземельных металлах, напомнил, что Дональд Трамп ранее отмечал, США могут забрать их у Киева в любой момент. По словам Мирошкина, это свидетельствует, что у Украины нет оснований для независимой от Соединенных Штатов политики, так как заключенные соглашения по редкоземельным металлам выгодны Вашингтону и ограничивают возможности Киева по распоряжению ресурсами. В России участились адресные атаки мошенников, использующих цифровые досье, составленные из данных социальных сетей и мессенджеров. Об этом сообщает МВД Российской Федерации. Преступники собирают информацию из личных профилей, а затем применяют методы социальной инженерии для быстрого завоевания доверия потенциальных жертв. Значительные изменения ждут пассажиров общественного транспорта и такси. С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила провоза багажа. Согласно приказу Минтранса, таксопарки получат право самостоятельно регулировать размеры и количество ручной клади. Кроме того, появилась возможность провозить крупный багаж в салоне такси по договоренности с водителем. Для животных введены новые требования к контейнерам. Они должны быть закрытыми с глухим водонепроницаемым дном и доступом воздуха. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь, гроза и возможный град. Ветер юго-западный с переходом на северный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Южный Урал дышит культурой. От крупных городов до малых поселков и конкурс «Малая культурная столица», впервые проходящий в России, стал тому подтверждением. Десятка претендентов определена народным голосованием, где более 700 тысяч голосов стали живым выражением любви к своим территориям. Победителем конкурса признают город, получивший наибольшее количество баллов по совокупности итогов голосования, экспертной оценки и результатов публичных презентаций. Челябинская область – территория, где культурный потенциал есть в каждом уголке. Кто станет первой малой культурной столицей России, узнаем совсем скоро.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области –

0: В середине часа информация о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кема». В Челябинске сегодня облачно, ожидается дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: Room is dark, the blinds are shut tight.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Билли Айлиш «Чихиро». «Чихиро». To take my love away, when I come back around, will I know what to say? Ты забрал мою любовь, когда я вернусь, буду ли я знать, что сказать?
3: Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow.
2: Said you won't forget my name, not today, not tomorrow. Ты говорил, что не забудешь мое имя ни сегодня, ни завтра. Песня вошла в альбом «Hit Me Hard and Soft» и сразу привлекла внимание слушателей своей атмосферой тревоги и эмоциональной отстраненности. Название «Чихиро» — это отсылка к героине Тихиро, знаменитого анимационного фильма «Унесенные призраками» режиссера Хаяо Миядзаки. В фильме она проходит через странный и пугающий мир, постепенно теряя привычную реальность. И у Билли Айлиш это имя становится символом человека, который пытается не потерять себя в сложных чувствах. Open up the door, can you open up the door? I know you said before you can't cope with anymore. Открой дверь, можешь открыть дверь? Я знаю, ты говорил, что больше не справляешься.
3: You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure, can you open up the door?
2: You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure, can you open up the door? Ты говорил, что это война, что покажешь мне, что нас ждет. Надеюсь, это не взаправду. Можешь уже открыть дверь? Эти строки звучат как попытка достучаться до человека, который эмоционально закрылся. В песне много повторов и почти гипнотических фраз. Они создают ощущение тревожного внутреннего диалога. So you sit at the counter when I looked away, so you turn around, but it wasn't your face. Я увидела твое место у стойки, когда отвернулась, я увидела, как ты обернулся, но это был не ты. Said I need to be alone now, I'm taking a break. Ты сказал, я хочу побыть в одиночестве, мне нужен перерыв. Музыкально «Чихиро» сочетает электронное звучание, минималистичный бит и почти шепотный вокал Билли. Постепенно песня становится все более напряженной, словно человек теряется между воспоминаниями и реальностью. Многие критики назвали «Чихиро» одной из самых кинематографичных песен Билли Айлиш. Это композиция о потере связи, эмоциональной пустоте и попытке вернуть человека, который уже стал чужим. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня, 2 августа, отмечается День железнодорожной отрасли. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов с профессиональным праздником. Он отметил, что железные дороги сделали Южный Урал ключевым транспортным узлом, дав мощный импульс экономическому развитию региона и страны. И по сей день остаются важнейшей артерией для грузов и пассажиров. Прокуратура помогла жительнице Челябинска добиться возврата крупной суммы, которую женщина перевела мошеннику из Брянска. Подробности рассказали в прокуратуре Челябинской области. Ранее с потерпевшей связались неизвестные и вынудили ее перевести на сторонний счет почти 2,5 миллиона рублей. Тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия выяснилось, что деньги поступили на счет жителя Брянска. Прокурор в интересах Челябинки обратился в суд Брянска с иском к дроперу о взыскании денег. Суд, изучив материалы дела, обязал ответчика вернуть крупную сумму. В Магнитогорске стартовали соревнования по дзюдо на спартакиаде народов России вчера, 1 августа. Перед церемонией открытия олимпийский чемпион Мансур Исаев провел мастер-класс для юных спортсменов. Главной целью мероприятия, по словам Исаева, было не столько обучение технике, сколько вдохновение подрастающего поколения заниматься спортом и быть достойными гражданами. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь, гроза, местами возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: середине часа информация о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кема». В Челябинске сегодня облачно, ожидается дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Реклама спонсора.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
3: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Конкурс «Малая культурная столица 2027» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице». 15 июля завершилось голосование, определившее 10 городов-лидеров, а теперь до 31 августа участники должны представить информационные карты, демонстрирующие все – от историко-культурного наследия до инвестиционной привлекательности. Презентация станет не просто отчетом, а портретом живого города, способного привлекать туристов, инвесторов и молодых специалистов. Победитель будет определен 23 октября по сумме баллов народного голосования, экспертной оценки и публичных презентаций. Это не просто соревнование, а карта будущего, где каждый малый город может стать точкой роста для всего Южного Урала.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о том, что согласился не наносить новые удары по Ирану, чтобы способствовать заключению мирной сделки. В своем заявлении в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что США были готовы к действиям, невиданным со времен Второй мировой войны. Однако Иран и его соседи попросили воздержаться от атаки. Среди ключевых пунктов возможного соглашения Трамп назвал открытие Ормузского пролива и ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана, выразив надежду на быстрое достижение договоренностей. Сегодня стало известно об атаке на склад Wildberries в Самарской области, в результате чего возникло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. Компания Wildberries сообщает, что логистические цепочки уже перестроены, и прием поставок с отгрузкой заказов осуществляется на других объектах. Европа в июле значительно сократила импорт сниженного природного газа, достигнув минимума почти за 2 года. Причина – острая конкуренция с азиатскими странами за свободные объемы сниженного природного газа на фоне ближневосточного кризиса. Поставки в Европу упали на 17% по сравнению с июнем и на 26% относительно июля прошлого года. Зоозащитники из ПЭТа ищут через земельный реестр покупателя бывшего ресторана KFC на Лорд-стрит в британском Флитвуде, чтобы открыть там первый в мире музей куриной эмпатии. Аукционная компания Landwood Property, продававшая двухэтажное здание площадью около 200 квадратных метров прошлым летом, посоветовала активистам обратиться к государственному реестру. В музее, который ранее вмещал 62 посетителя, планируют разместить интерактивные стенды о семейных связях и интеллекте птиц, веганское кафе и оборудование для убоя. Вице-президент ПЭТа Дон Карр заявила, что куры умеют общаться и даже считать, а член городского совета Мэри Белшу оценила проект как способ привлечь в город туристов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: To cancel all the plans.
4: I'm sorry, I can't make it.
3: But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can't.

0: климатический центр КЕМА. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На Южном Урале завершился первый этап народного голосования за звание «Малая культурная столица 2027». Он проходил с 1 июня по 15 июля в виде открытого голосования, в котором приняли участие 33 населенных пункта региона. В финал первого этапа вышли 10 территорий, набравшие наибольшее количество голосов. Конкурс «Малая культурная столица 2027» – это масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 26-й год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице». В гостях студии «Радио 100» первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина. Ирина Викторовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Первый этап голосования конкурса «Малая культурная столица 2027» завершен. Каковы его главные итоги в цифрах? Какое количество проголосовало?
3: Нужно отметить, что «Малая культурная столица», вот этот конкурс, он впервые проводится и зародился именно в Челябинской области. Сам оргкомитет культурной столицы российский, он изучает этот опыт и берет его на вооружение для того, чтобы в дальнейшем возможно его транслировать уже в других территориях. Поэтому, когда мы начинали этот конкурс, разбили его на несколько этапов, и первый этап – это как раз народное голосование. Очень хотелось посмотреть, насколько жители территорий Южного Урала вообще поддерживают начинание в своих небольших населенных пунктах или муниципальных округах стать, ну вот прям достойным таким союзником большой культурной столицы. Мы, когда заводили голосование, не ожидали, что общему населению будет такой отклик. Из населенных пунктов с количеством жителей менее 200 тысяч человек. У нас заявились 33 муниципальных образования. Это, ну, такой хороший результат, хорошее количество. Люди начали голосовать очень активно в электронном формате и на сайте, и в группе ВК, в соцсетях. И мы увидели, что к концу вот полутора месяцев голосования у нас проголосовало 722 тысячи человек по всей области. Ну и, наверное, жители других регионов, потому что это допускалось. Мы поняли, что это вообще интересно нашему населению, нашим людям заявить о себе, о своем населенном пункте или муниципальном округе и рассказать вот в дальнейшем о своих достижениях не только в сфере культуры. Десятку в этом голосовании из 33 мы выбирали для того, чтобы эта десятка могла уже дальше продвигаться по следующим этапам отбора малой культурной столицы. Если говорить сразу про лидеров, то в течение полутора месяцев у нас очень активно и очень-очень рядышком шли Садка и МИАС. Ну, на сегодня Садка, так скажем, вырвала этот вот этап у МИАСа, и более 232 тысяч человек проголосовали за Садкинский муниципальный округ. МИАС сейчас у нас является на втором месте, а там 222 754 человека проголосовали. И очень неожиданно, действительно так, на третьем месте из 10 у нас оказался Коркинский муниципальный округ. Там проголосовало за вот малую культурную столицу, чтобы вот можно было бороться дальше, 121 117 человек. Это выгрузка с нашего сайта. Точные цифры, поэтому я называю очень смело. Но тройка лидеров, я уже сказала, что Садка и МИАС очень активно боролись. Коркина ворвался и вырвал победу у других муниципалитетов, но десятка определена, и первый этап у нас завершился.
2: Можно даже и поздравить, да, всех жителей, которые как раз голосовали. Действительно, это сплочает. И вот эти тройка лидеров, да, Садкинский округ, МИАС и Коркинский округ, каким уникальным культурным потенциалом обладают эти территории?
3: Ну, Садка у нас вообще известна как галерея современного искусства, причем под открытым небом. Очень много создано муралов на зданиях Садкинского муниципального округа и самого города Садка. Кто не был, я прям рекомендую съездить и посмотреть, потому что у каждого мурала есть своя история, свой автор, своя концепция создания. Это очень интересно. Надо сказать, что более 10 лет Садка сотрудничает с Русским музеем Российской Федерации, и с 2022 года Садка носит звание «Литературный город России». Есть такой конкурс, и Садка у нас его выиграла. Это прям такое замечательное звание, потому что показывает культурный уровень жителей всего города. Кроме того, на сценах городских выступает очень много именитых артистов классической музыки. Это Елена Образцова, Эльдар Абдразаков, Игорь Бутман, современный, известный и любимый человек, который исполняет джаз, Юрий Розум, Владислав Муртазин и, в общем, много-много еще других артистов. Кроме того, Садка является настоящей съемочной площадкой. И кто не знает, вот в разное время здесь снимались фильмы «Человек, которому везло», «Красное небо», «Черный снег», «Барак». Ну, то есть очень много фильмов, которые можно посмотреть и увидеть территорию, причем в очень интересном таком ракурсе. Я думаю, что не каждый город может похвалиться, даже столичный какой-то город субъекта какого-то может похвалиться вот такой уникальностью своей. Создан сквер, галерея скверов. Здесь этот сквер включен в брендовый маршрут Челябинской области. Высажена всероссийская дубрава Петра Великого в рамках вот этого сотрудничества с Русским музеем. Ведется строительство детской школы искусств. Это совершенно новое здание, современное. Детская школа искусств имени Розума. Ее открытие запланировано уже через 2 года. Садка, к ней можно много таких, знаете, вот эпитетов применить. Это и образовательная садка, и садка креативная, садка город мастеров, садка культурная. Таких направлений сейчас уже ведется много. Каждое направление не само по себе, эти направления между собой стыкуются, разрабатываются вот прям и культурные маршруты, и исторические маршруты, гастрономические маршруты. Садка сегодня готова принимать туристические потоки в любом количестве, и это очень здорово. Миасский городской округ. Мы знаем, что с 25 года Миас является городом трудовой доблести. Богатство территории тоже уникальное, но известно озерами Тургаяк, Ильменское озеро. Здесь у нас зародился фестиваль авторской песни. Ильменский фестиваль, тоже всем известный бренд. А здесь же расположен кладовая геологическая, это Ильменский заповедник. Такой самый богатый геологический музей, кладовая Урала. Кто еще не был, тоже приглашаем посетить. Здесь действует более 200 клубных формирований. Это хороший показатель, когда люди имеют возможность, самое главное, желание поучаствовать в культурной жизни города, во-первых, а во-вторых, развить свои способности. Это и хореографические коллективы. Причем от мала до велика и с разной степенью готовности люди могут прийти и вот научиться, ну, прям с нуля, танцевать, петь, детские школы. Школы искусств замечательные. Главное, что ребята из детских школ искусств участвуют у нас в различных программах российского уровня. То есть они представляют не только город, но и регион, и даже Уральский федеральный округ. То есть наших ребят из МИАСа знают. Сейчас там идет реконструкция 2 набережных. Мы считаем, что это тоже культурный облик города. И он показывает не только жителям, но и гостям, что город развивается. В нем становится приятно находиться. Есть куда пойти, есть что попробовать, потому что в Миасе есть музей пельменя. Тоже, кто не знает, советую посетить его. Особое внимание, конечно, уделяется и краеведческому музею. Здесь сейчас он требует обновления. Одна из частей его уже была модернизирована и пользуется большой популярностью у гостей города, ну и понятно, что у самих жителей. Помимо этого, в Миасе запланировано строительство 2 модульных домов культуры. Это такой небольшой дом культуры, который мобильно строится и, соответственно, является тоже центром притяжения в отдаленных таких уголках самого города. Если мы говорим про город Коркино, я уже сказала, что это такая темная лошадка, которую никто не ожидал, что она ворвется в тройку лидеров. Мы понимаем, что да, на Коркино, наверное, никто не ставил, если бы был какой-то, знаете, там голосование, кто победит. Я считаю, что люди как раз его выбирали именно душой с надеждой на то, что это даст импульс развития самой территории Коркинского городского округа и поселков, которые в него входят. А на сегодня здесь функционирует детская школа искусств, музыкальная школа, 3 учреждения культурно-досугового типа, 8 библиотек. Не каждая территория может похвастаться таким желанием читать. И самое главное, вот я сколько посещаю учреждения культуры, они всегда полны народу. Был построен модульный дом культуры, кстати, единственный 2-этажный по всей области, поэтому вот Коркино развивается. Я думаю, что это даст стимул еще и дальнейшего не только развития, но и гордости у людей за территорию, в котором они живут.
2: Этап голосования уже позади, вот этого активного, напряженного. Да. Что дальше?
3: Ну, теперь до 31 августа мы ждем от 10 наших победителей народного голосования. Мы ждем от них информационные карты. Очень творческий документ, когда члены экспертного совета в дальнейшем должны увидеть прошлое, настоящее и будущее. Что такое прошлое? Это все-таки история, да? Это те традиции, обычаи, культурные связи, которые исторически заложились вот в этом муниципальном округе или в каком-то населенном пункте небольшом. Следующий этап – это настоящее. Здесь не только культура, хотя это основа, но это урбанистика, это туризм. Это какие-то ресторации, это какие-то локации. Чем город живет сегодня? Чем гордятся, почему любят и почему здесь остаются? И обязательно будущее, куда стремится, куда идет муниципалитет или город, что ожидает в дальнейшем население, да, особенно молодежь, потому что для молодежи это очень важно быть в тренде, в модном городе, ходить в модные места, иметь возможность даже читать, но в модном месте. Все как-то думают, что у нас сейчас молодежь не читает, и ничего подобного. Если посмотреть наши модельные, новые, модернизированные библиотеки, очень много молодежи. И они читают не только электронные книги, читают бумажные, где можно изучить историю, это музейное пространство. Интересно посмотреть о волонтерство, о благотворительность, потому что это же тоже дает стимул и надежду людям разных поколений, с разной степенью здоровья проживать там, где они живут. Эти информационные карты мы и ждем сейчас от этой десятки до 31 августа. Ну а дальше уже у нас следующий этап будет творческая презентация. Из информационных карт мы выберем пятерку. А на творческой презентации из пятерки уже 23 октября мы выберем победителей. Победитель будет объявлен малой культурной столицей 2027 года.
4: Очень интересно. Хочется пожелать удачи всем 10 территориям. Благодарю вас за интервью. Напомню, что в гостях студии «Радио 100» была первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.
3: Спасибо.
4: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня, 2 августа, отмечается День железнодорожной отрасли. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов с профессиональным праздником. Он отметил, что железные дороги сделали Южный Урал ключевым транспортным узлом, дав мощный импульс экономическому развитию региона и страны. И по сей день остаются важнейшей артерией для грузов и пассажиров. Прокуратура помогла жительнице Челябинска добиться возврата крупной суммы, которую женщина перевела мошеннику из Брянска. Подробности рассказали в прокуратуре Челябинской области. Ранее с потерпевшей связались неизвестные и вынудили ее перевести на сторонний счет почти 2,5 миллиона рублей. Тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия выяснилось, что деньги поступили на счет жителя Брянска. Прокурор в интересах Челябинки обратился в суд Брянска с иском к дропперу о взыскании денег. Суд, изучив материалы дела, обязал ответчика вернуть крупную сумму. В Магнитогорске стартовали соревнования по дзюдо на спартакиаде народов России вчера, 1 августа. Перед церемонией открытия олимпийский чемпион Мансур Исаев провел мастер-класс для юных спортсменов. Главной целью мероприятия, по словам Исаева, было не столько обучение технике, сколько вдохновение подрастающего поколения заниматься спортом и быть достойными гражданами. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Челябинская область стала первым регионом России, где запущен конкурс «Малая культурная столица». Федеральный оргкомитет уже рассматривает этот проект как образец для масштабирования по всей стране. Все 10 городов-финалистов, независимо от итогов, уже строят свое культурное будущее. Так, в Садке уже появились галерея скверов, новая школа искусств и планы открыть центр русского музея. В Копейске реконструируют и обновляют дома культуры. В Миасе модернизируется краеведческий музей и готовится к открытию новых домов культуры. Троицк формирует новый туристический код, а в Верхнеуральске музеи под открытым небом занимаются благоустройством. Открывают памятники и развивают казачьи инициативы. Каждый из 10 городов-финалистов доказывает – малая родина – это большая культура.
1: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: В середине часа информация о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать ламинат в интерьер, чтобы он смотрелся красиво и гармонично. Ламинат, как и любой другой материал, выбирается по износостойкости, качеству, текстуре, цвету и размеру. Про класс износостойкости можно почитать в интернете. На нем я не буду сегодня подробно останавливаться, но сразу скажу одну важную вещь. Пол – это самая сложная позиция к замене. На нем стоит встроенная мебель. Некоторые плинтуса, которые невозможно снять и приходится их демонтировать, порой и вовсе нельзя поменять покрытие без разрушения каких-либо конструкций. Поэтому к выбору пола нужно относиться внимательно и не экономить, а делать сразу хорошо. Теперь поговорим про то, как выбрать цвет и текстуру. Текстура – это рисунок ламината, имитирующий дерево, и он очень важен. Стоит обратить внимание на четкость печати, так как он порой бывает слегка размытый, на плашке этого может быть не видно, но в общей массе он будет портить вид пола. Следите за тем, чтобы печать была качественной. Цвет важно подбирать в соотношении с другими комплектующими – стены, двери, кухня. Постарайтесь сделать так, чтобы пол сильно не выделялся из общей концепции. Еще один важный элемент – это фаска. Не только декоративный, он играет значимую роль, скрывая края, которые со временем приподнимаются. С фаской мы этого дефекта практически не видим. При этом она добавляет внешнему виду более натуральный вид доски. Я бы предостерегла от выбора ламината с пестрой текстурой. Он в большинстве случаев упрощает вид интерьера, так же, как и раскладка со сдвигом наполовину или ступенчатая. Лучше сделать смещение плашек хаотично, так называемая палубная раскладка, и хорошо перемешать, так как в коллекции могут отличаться плашки по рисунку и текстуре. Ширина и длина доски имеет большое значение. Для небольшого размера квартир рекомендую брать небольшие плашки, сантиметров 10 шириной и длиной не более 60. А вот для квартир и пространств от 60 квадратов 18-20 сантиметров шириной ламинат будет смотреться лучше. Желательно, чтобы его длина была не меньше, чем 1,20 м. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Люкс-тайм на радио 100.
1: Ó, doce irmã, o que é que você quer mais?

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о том, что согласился не наносить новые удары по Ирану, чтобы способствовать заключению мирной сделки. В своем заявлении в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что США были готовы к действиям, невиданным со времен Второй мировой войны. Однако Иран и его соседи попросили воздержаться от атаки. Среди ключевых пунктов возможного соглашения Трамп назвал открытие Ормузского пролива и ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана, выразив надежду на быстрое достижение договоренностей. Сегодня стало известно об атаке на склад Wildberries в Самарской области, в результате чего возникло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. Компания Wildberries сообщает, что логистические цепочки уже перестроены, и прием поставок с отгрузкой заказов осуществляется на других объектах. Европа в июле значительно сократила импорт сниженного природного газа, достигнув минимума почти за два года. Причина – острая конкуренция с азиатскими странами за свободные объемы сниженного природного газа на фоне ближневосточного кризиса. Поставки в Европу упали на 17% по сравнению с июнем и на 26% относительно июля прошлого года. Зоозащитники из ПЭТа ищут через земельный реестр покупателя бывшего ресторана KFC на Лорд-стрит в британском Флитвуде, чтобы открыть там первый в мире музей куриной эмпатии. Аукционная компания Landwood Property, продававшая двухэтажное здание площадью около 200 квадратных метров прошлым летом, посоветовала активистам обратиться к государственному реестру. В музее, который ранее вмещал 62 посетителя, планируют разместить интерактивные стенды о семейных связях и интеллекте птиц, веганское кафе и оборудование для убоя. Вице-президент ПЭТа Дон Карр заявила, что куры умеют общаться и даже считать, а член городского совета Мэри Белшу оценила проект как способ привлечь в город туристов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.
1: Артефакты – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
2: Челябинск готовится стать культурной столицей 2027 года, а на Южном Урале впервые проходит конкурс «Малая культурная столица». Конкурс дает импульс развитию территорий с населением до 200 тысяч человек, привлекает внимание к локальным проектам и доказывает, даже небольшой город способен стать центром притяжения. Участие в конкурсе дает возможность продемонстрировать, насколько уникален Южный Урал и велик потенциал нашего региона. Благодаря труду и энтузиазму жителей, городов-участников, формируется новое будущее региона. Конкурс «Малая культурная столица» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице».
1: Артефакты – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: В середине часа информация о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Билли Айлиш «Чихира» – «Тихиро». To take my love away, when I come back around, will I know what to say? Ты забрал мою любовь, когда я вернусь, буду ли я знать, что сказать? Said you won't forget my name. Said you won't forget my name, not today, not tomorrow. Ты говорил, что не забудешь мое имя ни сегодня, ни завтра. Песня вошла в альбом Hit Me Hard and Soft и сразу привлекла внимание слушателей своей атмосферой тревоги и эмоциональной отстраненности. Название «Чихира» — это отсылка к героине Тихиро знаменитого анимационного фильма «Унесенные призраками» режиссера Хаяо Миядзаки. В фильме она проходит через странный и пугающий мир, постепенно теряя привычную реальность. И у Билли Айлиш это имя становится символом человека, который пытается не потерять себя в сложных чувствах. Open up the door, can you open up the door? I know you said before you can't cope with anymore. Открой дверь, можешь открыть дверь? Я знаю, ты говорил, что больше не справляешься. He told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure, can you open up the door? You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure, can you open up the door? Ты говорил, что это война, что покажешь мне, что нас ждет. Надеюсь, это не взаправду. Можешь уже открыть дверь? Эти строки звучат как попытка достучаться до человека, который эмоционально закрылся. В песне много повторов и почти гипнотических фраз. Они создают ощущение тревожного внутреннего диалога. So you sit at the counter when I looked away, so you turn around, but it wasn't your face. Я увидела твое место у стойки, когда отвернулась, я увидела, как ты обернулся, но это был не ты. Said I need to be alone now, I'm taking a break. Ты сказал, я хочу побыть в одиночестве, мне нужен перерыв. Музыкально «Чихира» сочетает электронное звучание, минималистичный бит и почти шепотный вокал Билли. Постепенно песня становится все более напряженной, словно человек теряется между воспоминаниями и реальностью. Многие критики назвали «Чихира» одной из самых кинематографичных песен Билли Айлиш. Это композиция о потере связи, эмоциональной пустоте и попытке вернуть человека, который уже стал чужим. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске на улице братьев Кашириных появился остановочный комплекс наркома Малышева. Новая остановка обустроена между пунктами Челгу и братьев Кашириных. Рядом с ней появится пешеходный переход. Как сообщают очевидцы, в настоящее время дорожные службы ведут работы по благоустройству территории. В пресс-службу администрации Челябинска направлен официальный запрос для уточнения даты, когда общественный транспорт начнет останавливаться на новом пункте. В Челябинске впервые в истории города невеста поехала на регистрацию брака на рабочем автобусе. Водитель маршрута номер 58 Венера Байтурсунова отказалась от лимузина и сама села за руль в белоснежном платье. В службе организации движения отметили, что салон машины украсили сотнями ярких шаров, а на электронном табло сменили номер маршрута на слово «невеста». Коллеги из автобусного парка поздравили молодоженов, пожелали им счастья и крепких чувств. Более 2000 тонн строительного мусора, покрышек и мебели вывезли из водоохранной зоны Шершневского водохранилища в Челябинске. Прокурорская проверка, инициированная из-за жалоб граждан, выявила нарушение экологического законодательства. На основании постановления прокурора свалку ликвидировали. Специалисты ведомства убедились в ходе повторного выезда, что территория полностью приведена в порядок. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: округам Коркинскому, Пластовскому, Еманжелинскому, Верхнеуральскому муниципальным округам предстоит раскрыть свои культурные сокровища в информационных картах, доказав талант, традиции и инициативность живут не только в областном центре, но и в каждом уголке Южного Урала. Мы впервые в России выбираем малую культурную столицу. И эту инициативу рассматривают для тиражирования по всей стране. Конкурс – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице».
1: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: середине часа информация о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата – 3 миллиона рублей. Доход за первый год – 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Южный Урал дышит культурой. От крупных городов до малых поселков и конкурс «Малая культурная столица», впервые проходящий в России, стал тому подтверждением. Десятка претендентов определена народным голосованием, где более 700 тысяч голосов стали живым выражением любви к своим территориям. Победителем конкурса признают город, получивший наибольшее количество баллов по совокупности итогов голосования, экспертной оценки и результатов публичных презентаций. Челябинская область – территория, где культурный потенциал есть в каждом уголке. Кто станет первой малой культурной столицей России, узнаем совсем скоро.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области –

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Конкурс «Малая культурная столица 2027» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице». 15 июля завершилось голосование, определившее 10 городов-лидеров, а теперь до 31 августа участники должны представить информационные карты, демонстрирующие все – от историко-культурного наследия до инвестиционной привлекательности. Презентация станет не просто отчетом, а портретом живого города, способного привлекать туристов, инвесторов и молодых специалистов. Победитель будет определен 23 октября по сумме баллов народного голосования, экспертной оценки и публичных презентаций. Это не просто соревнование, а карта будущего, где каждый малый город может стать точкой роста для всего Южного Урала.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Челябинская область стала первым регионом России, где запущен конкурс «Малая культурная столица». Федеральный оргкомитет уже рассматривает этот проект как образец для масштабирования по всей стране. Все 10 городов-финалистов, независимо от итогов, уже строят свое культурное будущее. Так, в Садке уже появились галерея скверов, новая школа искусств и планы открыть центр русского музея. В Копейске реконструируют и обновляют дома культуры. В Миассе модернизируется краеведческий музей и готовится к открытию новых домов культуры. Троицк формирует новый туристический код, а в Верхнеуральске музеи под открытым небом занимаются благоустройством. Открывают памятники и развивают казачьи инициативы. Каждый из 10 городов-финалистов доказывает – малая родина – это большая культура.
1: «Артефакты» – совместный проект

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: You'll see every sky, I don't show my skin.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: suis à toi. Mea culpa.
1: Радио 100. 100 FM.

0: like a rainbow.
1: Радио 100. Без громких слов.

Yeah.

Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.